0: Шагатых, как хотите.
1: Мачао эти линия ту.
0: Читра шама лили нама.
1: Да.
0: А ну он эту манг шама. Манг шама те, шала шау йости астина.
1: Да.
0: Раи на Прабу Дурьюдана.
1: Улах лала вора. Ади раджа ке ке оке.
0: Нухон. Бане ngawakilan putра.
1: Пун анак. Нята Мандра Кумара путра на пун ланчик.
0: Putra Tuang Raka.
1: Leres.
0: Saya. Tega Lara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Ya, mudah-mudahan ini lah.
0: Tiasa.